играли. Позовите службу 988. Берете метод на гидроль. Позовите службу 988.